светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирень.

Днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

страшно, где умирал вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и всех.

Что вы? Трезвая радость, похмельный синдром, ром. И близость родного нарава, да, и льет на меня что-то ангел ведром.

0: газа-базе-газа-базе, ой-е, блин.
1: Ну так что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер, два окна стерегут, в темной просеке две сказки живут.

луну, на хрустальное копье тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Поднял оттепель февраль на корме.

полюсам, и восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.

Родился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванны руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь: не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство, погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам, прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароход, им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты, и всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать — это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды, у глухих континентов, еще не открытых.

землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет, с енотом и цесаркой пляшет.

звенят. Невидимый сверчок бьет в барабан. Жужжат шмели в горошке у цветов и морщат водомеры небосклон, а яблони толпятся у прудов.

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке, полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине

далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста, и поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где платяные зонтики, пленяет кухни аромат, и путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног. Качает море Средиземное у минаретов и дворцов. Невиданное откровенное волнение и мало слов. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов

из нежных нитей проводов и мокрых крашеных ресниц. И каждый день

тоска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет.

воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Что глаза мои слезятся на ветру, только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий.

Всей семьей, конечно, не иначе. Посреди недели занятой мы смотрели вместе передачу под таким названием «Арт-Лото». Все в ней дружно пели и плясали, словно час нагрянул торжества. Были очень крупные детали –

Наша рама, мы рванулись к стеклам, боже мой, начиналась осенью программа, а закончилась уже зимой. Все вокруг, конечно, загалдели, снег лежал, как пуховой полоток, видно, мы чего-то проглядели, проглядев программу арт-лото. Мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег. На фонарь шел снег, и на дорогу был предельно чист он и суров, будто шло послание от Бога, передача с неземных миров. Там велись великие беседы, подводя неведомый итог. Там никто, пожалуй, не ведал о каком-то нашем арт-лото. Был бы здесь какой-нибудь провидец, он сказал бы: бросьте ерунду, первый снег нам предстоит увидеть календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача, будет год ли, будет ли ясней, повторят ли снова передачу под таким названием.

0: Шел снег.
1: В поход на чужую страну собирался король.

тряпочки соль и руки своим королю положила на грудь, сказала ему, обласкав его.

забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжеством. В походе король...

Осталось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из схватки.

дыханием. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

будет, это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну.

предать голубизну. И тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи и легкая лыжня.

0: иначе, чем теперь прожить остаток дней, иначе, чем теперь прожить остаток дней.
1: А кто там в сером свитере и в шапочке такой, подобно искусителю, нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца.

а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, судачат без конца. А кто там в красной курточке с собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, судачат без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи, откалывают льды. Но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, судачат без конца.

Понять им не дано. Им тяжело сейчас таскаться по трамваям, с опаской косясь на полусытый люд, и бить детей в лицо, тюремно обзывая, и созерцать вокруг великий новый блуд.

Их теперь, как точно их плакаты, с угрозами пресечь, убить и закопать. Терпите этот крик, последние демократы, и почему.

0: А мне домой, иди тебе деньги даю, иди себе пюдра купи, иди тебе деньги даю, иди себе помада купи. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь гедерманом автобуса, если ты пешком не хочешь гедерманом троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?
1: А будет это так, заплачет ночь дискантом и ржавый

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор.

Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.

тоска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Далека, что глаза мои слезятся на ветру, только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

циклоном, и своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет, поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятина в правой скуле, и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Возвращаюсь к упругим холмам, ты сама придвигаешься ближе и проводишь перстом.

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом. Мой кругозор допотопен, как прялка с корытом. Только рождение и смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит и так сторожит эту белую полночь.

запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог, торжество! Мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле.

землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги, ничто не болит.

0: руку.
1: Был он не пьян, просто очень взволнован, но было всем непонятно иного, что вверх ногами по улице шел он нервной походкой в перчатках дешевых,

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

Четверг четверга не осмыслить, из пятницы виден четверг, там львами хотят все ослыслить, но я этот принцип отверг. Мне ясно, когда к обезьяне приходит удачный мыслёж, то кто-то, конечно, в изъяне, и где-то, конечно, падёшь. Но это еще не бесспорно, поскольку, как Троцкий изрек, когда пролетарий в уборной, работают пресс и гудок. Это основа троцкизма, как Вова однажды сказал. Теория без букинизма, брагаус без буквы «все за». Это основа вовизма, поскольку Сосо произнес: враги нам желают нудизма, а мы доведем их до слез. И это основа сосизма, как ясно из лучших трудов, задачи социализма, труды в миллиардах пудов. Труды по карлизму, вовизму, свистмат, дикомат, обкомат, они завалили отчизну под шорох саперных лопат. Гуманности пиночетизма не снилось уму фраера, но где-то от муссолинизма уже отказаться пора. Бравизму, леонидовизму, который умрей развитой, поставили теплую клизму, покойник вздохнул как святой. Но в принципе с комиумизмом нам лажа еще предстоит, как было чувак с адольфизмом, поскольку одно партеит. А вот по последним тусовкам наследники ВКПБ все взносы и слевки и свовки из нас прикарманят себе. Но это ужасно нечестно и не по-карлистски вдвойне, поскольку весьма чаушескно и хоникелейно вполне. В начальстве старья много в новых, как было полей много в ней, не так тюбетейкоголовых, но русскоязычных верней. Конечно, я Кафку не стану цитировать как тамада. Уйду в приблотнийские страны, назад не вернусь никогда.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня наскачали земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. Икольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забат. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

обманули, видели понятия мои, наконец на облаке уснули. Надоел он нам, промолвили, надоел он нам, промолвили. Батюшки, а он еще ребенок, очи вдруг потупили едва.

обсуждали состояние любое, толковали долго нараспев. Погляжу и попрошу покоя.

табака и аромата иглы, где дорога к Богу простонал. Лавочка на берегу далеком,

приоткрытая в окошке, от камина веяло теплом. Подарите мне надежду.

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших ранее.

И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам. Поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота, туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком.

произошло. Только вряд ли ты его любила, может, что и было. Да прошло, а жизнь, она одна, в сосуде, как вино.

голове моего математика. Вся вселенная встала верном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б в страничке две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк.

Все парни усталые, все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро бросим прощание слезу. Привезет он в Москву свою голову, я другое совсем привезу.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви.

Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет? Ну а как стрельба пойдет? Пуля дырочку найдет.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит

году. В наших правилах простых нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых.

никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

Лежать бы у соку в жаровне на боку, да, видимо, немного пофартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес. Но гусак перед строем гусиным

Сказать собравшимся, что друг его добряк. Но племя гусака прошло через века и знает, что жаровня не валяет дурак.

на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму и

На больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

тобою. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит, уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично,

перед броском нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда, бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд, а на затвор легла роса и грезится веселый май. И

0: конец. Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Ты слышишь, потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

радости. И тот ненужный мир, где нет надежды вовсе, где слезы летят бычьи, оставь ты за бортом, его ты оторви, как лист срывает осень, ведь осень не жалеет

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Я краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская походка.

живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся.

который опился ветром. Глаз из желтого янтаря, прикрытый намокшим фетром.

колыхнулась бутыль. Потом за Берлин награда. Мы обнялись, как хромой костыль, и шагнули к моей парадной. Он был черен, а желтый глаз светил в темноте подъезда. И тек из рук самогоном час, и он целовал на мне крест.

Поздний свет зари и погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы и уйдем на юг.

Детка, ему мать плачит, она ему любит, и она ему мать, она ему хочет и обнимать. Таш-туши, таш-туши, мадам попугай, таш-туши, таш-туши, билет всем давай. Моя жена кекила, черный как холера, с длинным носом красным и лицом ужасным.

0: Таштуши, таштуши, мадам попугай, таштуши, таштуши, билет всем давай.
1: Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах. Под всяким мелким зодиаком тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобный, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком.

Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит среди лесов. Видишь, старый дом стоит среди лесов.

дым печной.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть.

это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама.

что там петербургская промозглая поземка, как песня очень русская, уныла и негромко, тепло от чувства острова, что светят нам одни. Василий

сонаты. Вот люди древнейших пород, вот руки и мамы, и брата, вот наш непонятный народ. Вот и я, и твой раб, и воин.

Сильно глед, very рад, мы с Тамарой. Страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару. And for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю,

Осталась все-таки надежда у каждого в сердце. Все-таки мы вот и живем так, как-то сейчас все говорят, мы как-то плохо живем. Мне кажется, что все-таки мы живем лучше, чем до 85-го года. И не в съестных припасах тут дело.

Многих дней череда промелькнет без следа, но единственный день вдруг настанет. Он пришел, он принес тонкий запах волос, легкость рук, радость слез.

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса стрижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колено.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

осенний полет. Ну вот я не знаю, надо ли говорить. Дело в том, что так трудно сразу разобраться, особенно на слух. Вообще тут даже не в поэзии дело, не в сложности стиха. А это здесь камень преткновения в возрасте, в количестве и качестве размышлений, которые, так сказать, вот у каждого из нас имеются. Ну вот я так вот уже давно думаю над этим. Один из вопросов таких вот, есть там жизнь или нет? Вот душа у нас есть, вот мы верим, что она там живет. И многие себя утешают тем, что когда уходят наши близкие, вот мы потом уйдем и там с ними встретимся. Сложный вопрос, очень сложный. Так хорошо быть наивным и верить в это, очень хорошо. Но мне кажется, что если даже мы там будем, и наши души там будут, это какое-то другое измерение, другое качество. Мы можем не узнать друг друга. Вот и самое печальное даже именно не в смерти, а в том, что расстаешься с дорогими людьми, с близкими, а там где-то уже можно их и не узнать. Осенний полет.

Облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный светит на ушедшие дни.

прячется за черный горизонт. И как будто страшную потерю океан оплакивает мой, как несостоятельный истерик бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам, тяжкую замедленную.

страх мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

кто кричит и кто молчит. Мы и жить боимся, братцы, и в сырую землю лечь. Ну а умники боятся дураков, о том и речь. Так повелось от языческих вех сквозь царство Петров да Иванов, что трусам живется вольготнее всех, и сытно, и курно, и пьяно. Вдруг некто возникнет, как старый Сократ, он трусов язвит и тревожит. Да, смелый дурак безопасней сто крат, а

все прекрасно, если нет опять удач. Слезы льются не напрасно, ты плати.

На Чимгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

Музыка, сложение, две гитары в полутьме. Музыка, сложение.

Да, холодна, как осень, кто в какие города, шум дождя уносит. Отдохни, вон там в корчме смех

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

ритм стихотворения. Две гитары в полутьме, музыка сближение. Две гитары в полутьме, музыка сближение. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно гимнных песен.

музыка, кружение, отдохнуть уже не прочь. На кассетах лента, для чего поют всю ночь хрипло два студента. Май, чимган, конец весне, шум

Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы —

в России запахи пыльной травы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец.

лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

низко, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

17 лет, прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое.

над Краковом убитый трубач трубит бессменно. Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники огнешка, и скоро перемена, и чья-то

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакомо бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах

пространство пути и перепутья. Несется зеленый вагон. Любить и писать не забудьте.

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.

И сказал он: «Моя дорогая, не могу я, огонь изрыгая, башни жить, как дракон, что за глупый закон, мне приятнее дорога другая. Ты позволь мне готовить к обеду пироги в понедельник и среду, лишь бы к нам крокодил тайно не приходил, когда я

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

эти годы не забыть. Вновь облетела

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не настья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят

0: лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.

Он вчера появился не кстати. Видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий, будто ветреный он отпускник. Не по нраву всем нам его роздых, дом на целое лето сдаем. Нам полезны и дача, и воздух.

крыша течет за горизонт, 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезна и мила,

блики, блики, словно мир потусторонний, это солнце дар великий.

В юности, куда нас ни несло, в какие мы не забредали воды, но время громких свадеб истекло, сменившись гордым временем разводов. Струна, кисть и вечное перо нам вечные на этом свете, братья. Из всех ремесел воспоем добро, из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий детские объятия. С годами развелись мы насовсем, с тем, что казалось тенью золотою, а оказалось в сущности ничем, участием во всем и суетою. Но нас сопровождают, как пажи, река и лес, и лист под ноги павший, прощающие нам всю нашу жизнь с терпением близких родственников.

из всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. И странно, но не сходит благодать от грустного времен перемещения, когда уж легче песню написать, чем описать процесс стихосложения. Мы делали работу, как могли, чего бы там про нас не говорили, мы даже отрывались от земли, и в этом совершенство находили.

весел, воспоем добро. Из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий.

оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачны,

спуская с этих облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков.

огонек лампады керосинный свет.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. Нож один, но не нужен нож. Ему покажешь медный грош. Не делай с ним что хочешь.

Какое небо голубое, мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца. Какое небо голубое.

Корабль так театрально был заснежен, а ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно и наблюдал обыкновенно Арбат в огнях и чудесах.

банальным, что провидением фатальным. Он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания, какие знания и страдания откроет занавес для них.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами.

как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке Памирки моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком. И слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши Памирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши Памирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше,

жестокое свойство бессонных ночей, песчаное дно у сетчатки, опасная горечь невнятных речей в закрытых страницах тетрадки. Оставив ли под слеповатой рукой пятичасовые рифмовки, скликая к постели под свой непокой гаданье мытья и шамовки, пытаешь ли память, как новый юрист, пупок социальной системы, пиная надежды, как зэков и крыс,

Втянувший Вольтера с Европой в игру, по-царски в одном только грешной. Но только Монтэне не вздумай листать, бессонницы как не бывало, тебя засосет, как болото, кровать под рясочку снов в одеяло. И все же успей записать что-нибудь, ну что-нибудь вроде в Марселе, на улицах грязь и холера и жуть, в России цари и метели. Холера и грязь превратились.

в России цари и метели. Отдай же бессоннице горькую дань, пойми, наяву ли, во сне ли, несет нашу жизнь по реке, по Тудань, туда, где цари.

Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег, нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. Когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движения нот чуть звякает хрусталь. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.

Галактик нетленны, надленны, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы уроды, обманчивы правила секса.

или игра, горечь или смех, где найти слова, важные для всех, но искать зачем, думать и гадать.

0: судьба.
1: Что важней в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба, и волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучи нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонко веточкой играя, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучи нету того света, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».

Вечер спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно?

впереди. И все мужчины в троллейбусе глаз не сводили с нее. Троллейбус промчался мимо, женщину он обогнал. Но все мужчины в троллейбусе долго смотрели ей вслед.

отсекших дней очарованию. Мне вас, душе, не возвратить, в любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить, и вновь не просится любить. Ее один удел печальный, года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят.

Было, неужели было, знакомый мелодичный звук, кто там наигрывает мило, вниманье ретро новый круг. Ваш

пережил когда-то. Меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

Мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его, плывет мотив над головою.

утром. А казалось бы, проще простого никогда и не встретиться нам. Никогда, никогда, никогда. А казалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда.

период.

Мы в мире этом не одни, но одиноки почему? Идут года, мелькают дни, в них все земное

на века. Лучом волшебным двух людей твоя рука в моей руке, и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

один и больше никого. И только ты, моя любовь, меня жалеешь одного. Ко мне приходишь вновь и вновь,

не выйдет срок, или расставание впереди. Твоя рука в моей руке и бесконечная вода на маяке, на маяке. Сияет вечная звезда.

день за днем, год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера

нас ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Повезет вы тогда без меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры.

Власть пока что с прорехами. Окна смотрят растерянно. Снова воля расстреляна.

На майский вальс. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти?

телефон. Слушаю, да, алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет. Телефонов автомат у нее, телефон на столе у меня.

Что у нас за дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины это развелись. Я получил отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь? Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. А правда, что говорят? А кто он, конь секрет? А, военный моряк. В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. Талый снег

я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась

отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница. И у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимаю

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

листочки, колесики, стрелочки, точки. Над домом каляки-баляки, в колясках ребяки-маляки. Болели в больнице боляки, клонили калину каляки.

0: годится, годится, годится.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

ночи котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

Забудется печаль и письма от кого-то. На смену миражам приходят рубежи. Но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Покинет нас любовь, друзей займут заботы, детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, жить. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, за нами в небе след искрящийся лежит, и первая любовь с названием «Работа» оставит.

миров мерцаний светил. Одной звезды я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими.

призываю вас, Бог, и прошу об отмщении. Накажи безысходностью касту воров, помести их в безвыходный мрак помещений, огради их от наших

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

во все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленом траве.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет,

А кто там в сером свитере и в шапочке такой, подобно искусителю, нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. А кто там в красной курточке собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды, но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца, а горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачной без конца.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

отмети твое лицо. И далеко, в краю счастливом, страна цветов, земля людей,

И слушает радист бессмеянный, и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твои. Приди к тебе вся моя нежность, радиограммой Зефаим. И в час полуночный и странный, не прячь от звезд свое лицо, смотри на пальцы безымянном, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе с своими мужьями, женихами, любимыми.

отплатит старицей. И яд, подарив вам и мед, изменит и души, и лица, и в вас обращенный уйдет.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вечная дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль, как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

Начало века шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигают. Вороха те легки золотых эполетов и горят, как стихи позабытых поэтов.

скирдовились, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря по вечернему.

Словно звезды недели, солнце желтый моток. Лето плыло неярко, словно синий платок.

путь неблизкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети,

скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой.

перроне поезд скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревог припадешь

скоро заправляется водой. На перроне поезд скоро заправляется водой. До свидания, до свидания. Между прочим,

рекой заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар.

нежной страстью горит. Но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы, ночные.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождение

И маленький оркестрик под управлением любви, надежды, маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

0: со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, надо бы лампочку повесить. Денег все не соберем.
1: Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично, и к жизни тянется другой. Но вряд ли

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Оставляю я след вдали.

Мне игра, пора завязывать, пора, а я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, райсобе, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, райсобе, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит.

Рулет на гречку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на гречку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на гречку положить.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать, изглотнув горький ком с дождевой водой.

кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

Стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

Звездный свет зари погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы и уйдем на юг. Заметет буранами белую лыжню. Дали Карельских озер.

Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, страстный взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному приходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось в цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги, явились всюду чудеса, рубли раздув

чудесам, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобный, как Веригин. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком.

Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту, стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня нас качали, земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забат. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания, губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие, и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная.

мчатся белые поезда, а на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди эти двое, есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув в проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

Мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели. Но сегодня все вдруг

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

Бил Брюер, Джек Стюер, Поп Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Чим Кобли и я. Когда вы вернете коня моего, вернем его в среду, во вторник к обеду, Бил

Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. И будем кататься на нем до поры, пока не провалимся в тартарары. Ну кто не провалится? Ну говори быстро, быстро. Ой-ой-ой-ой.

Что возможно любить страну под названием Север. Забудутся песни и споры,

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое, ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство. В наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.

Нет времени тому названию, его вовек не позабыть. Когда все чувства, все желания —

моей души терзанья злые, к тебе, я знаю, не дошли моей души терзанья злые.

о днях для сердца дорогих услышать слово сожаления, о днях для сердца дорогих.

ты пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали ятаганы, интриганы, банвиваны прихватили чистоганы, пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенсы, сенсансы, снинзулус, латрек, и Авиценна, и цена Бетховен и Хавбек, и

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сидни.

Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит среди лесов. Видишь, старый дом стоит среди лесов.

Прочь, красные глаза пятиконечные, за тобой следят, следят и день, и ночь.

может, строчка счастливая мартом хранимая будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит Гая.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяжение.

Неизменны уже теперь, сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди, уже сама любовь награда.

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская ложь.

Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтоб вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

что и было, да прошло. Только вряд ли ты его любила. Может, что и было, да прошло. А жизнь, она одна в сосуде, как вино.

Ночами долго курят астрономы, колышет кот.

вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших в неразумении?

кораблей. Но кто-нибудь опять начнет атаки, чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгори.

друзья, судьбу мою. Я верю вам, и вы мне тоже верьте. Я напечатан буду после смерти.

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но между дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просак попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать, в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым

белого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся на...

виделись в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Желто-красное — это кино, сентябрем разукрашенной скуки. Я закончил смотреть.

всех ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани.

Конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома.

предали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель.

кончаться. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом, и на верфях ледоколы летят.

счастье, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед.

Это только мальчикам города Тобольска снятся путешествия в дальние края. И былые доблести Ермакова войска —

на закате у той же скамьи, как в одни молодые мои. На закате ты знаешь, каком, с яркой тучей

Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчиво дом.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения, порой опять гармонией

Москвы. По самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит.

Но мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва, а в летних парках развеселье дым. Легка любовь и ненадежна грусть,

Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

наш трамвай. И лишь плеча касается плечо, когда волна волнует наш трамвай. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит.

красота. Ты белое платье по миру проносишь и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыне мои доброта. Какие слова у дорог, торжество! Мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле.

на землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Дыгает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

ты порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

откроешь другого поэта. Там тоже грузинка, княжна.

Поезд скорый заправляется водой на перроне. Поезд скорый заправляется водой.

на перроне поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревогу припадешь

колеблется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. До свидания, до свидания, между прочим, говорю.

Не поиском заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется.

детей и у взрослых подчас. Если вовремя папы и мамы не научат приличию нас, если кто-то чего-то расколет, разорвет или съест невзначай,

Сашу, Алешу, Надюшу, Андрюшу и Юлю. Хотя виноваты мамаша с папашей, а может быть даже бабуля с дедулей, которые думают, что виноваты. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята.

и мамаша с папашей, а может быть даже бабуля с дедулей, которые думают, что виноваты. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята.

поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки, в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь.

у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат.

он назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся наконец.

одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал

выпито из сада. Лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях

хочется назвать, так и хочется назвать детской погоду. У крыльца водой полна погнутая миска, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

утрам. А казалось бы, проще простого никогда и не встретиться нам. Никогда, никогда, никогда. А казалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда.

Нынче воскресенье, с четверга война и нет спасения. А на поле брани смерть гуляет всюду, может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду, может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

Появился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

Он сойдет на безлюдный перрон. На прощанье кивнув в проводнице, оживятся вокзальные птицы. По походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался. Сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед

И болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь из окна лет.

Господним, я поехал бы с ним хоть сегодня, но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения, порой опять гармонией

далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Далеко Карельских озер будут нам часто сниться. Юности наш и простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы и уйдем на юг. Заметет буранами белую лыжню. Далеко Карельских озер будут

Люки, штурвал блестит колесом, ввиду долгосрочной разлуки, всем выдано брау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте.

Слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагун.

То ли так и каем он. Вдоль ограды по фонтанке в тапках войлочных бредет обезумевший от пьянки петербургский обормот. Раньше был красив и нужен и народу, и жене, и побритый отутюжен бывший старший.

жаждал и все просил огня, огня. Забыв, что он бумажный, в огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы, мне качает кормой теплоход.

закричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами царить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то

глядя, ходит музыка печальная и слабая, листья кружатся в снега, переходя.

утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

И действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любою ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вей,

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне.

Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист

Идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи

за бортом. Представляешь, как дует, вот и уходит Сибирь в горизонт, в чахлой тайге.

Сибири в Москву, вдруг без нее. Мы заблудимся в чаще, ладно бы в чаще, в сплошных облаках, вдруг без нее. О любви настоящей нам за полгода не вспомнить никак. Мало ли что может пользоваться.

чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву, старой Москвой. Эту рану замою, может, не к несчастью, уеду на юг, злые снега задувают зимовьем, солнце встает из непуганных вьюг. Мало ли что может позже присниться, но не забыть мне рек синеву и на борту. Бортпроводницу, чтоб проводить нас с Сибири в Москву и на борту. Бортпроводницу,

Помнишь, летом, родная, с тобою мы гуляли на синей реке, над прозрачной с

И кожа на морде, как в паху слонихи.

Что вы? Трезвая радость, похмельный синдром, ром. И близость родного нрава, да. И льет на меня что-то ангел ведром.

0: В горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины твердые вчера. Несутся глины твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.
1: Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди эти двое, есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Осенний полет. Ну вот я не знаю, надо ли говорить. Дело в том, что так трудно сразу разобраться, особенно на слух. Вообще тут даже не в поэзии дело, не в сложности стиха. А это здесь камень преткновения в возрасте, в количестве и качестве размышлений, которые, так сказать, вот у каждого из нас имеются. Ну вот я так вот уже давно думаю над этим. Один из вопросов таких вот, есть там жизнь или нет? Вот душа у нас есть, вот мы верим, что она там живет. И многие себя утешают тем, что когда уходят наши близкие, вот мы потом уйдем и там с ними встретимся. Сложный вопрос, очень сложный. Так хорошо быть наивным и верить в это, очень хорошо. Но мне кажется, что если даже мы там будем, и наши души там будут, это какое-то другое измерение, другое качество. Мы можем не узнать друг друга. Вот и самое печальное даже именно не в смерти, а в том, что расстаешься с дорогими людьми, с близкими, а там где-то уже можно их и не узнать. Осенний полет.

голых джунглей в Африке повсюду, негде сесть и встать верблюду. Мы поэтому в Судане спали прямо в чемодане. Нас в Маниле

ездил я по белу свету, видел эту страну и эту. Был я в Чили, был я в Чили, там меня молчать учили. Я с тех пор всегда молчу и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу, да я молчу же, и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу, молчу, молчу, молчу, молчу, молчу, и других молчать учу. Я с тех пор всегда молчу, и других молчать.

тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания, губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие, и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. За Звенигород тучи тянутся под подлипками.

Море синее, мчатся белые поезда, а на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

боя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит. Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Thank you.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда.

И остаток осень желтая кружила. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непререкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

не жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

четверг четверга не осмыслить, из пятницы виден четверг, там львами хотят все ослы слыть, но я этот принцип отверг. Мне ясно, когда к обезьяне приходит удачный мыслёж, то кто-то, конечно, в изъяне, и где ты, конечно, падёшь. Но это еще не бесспорно, поскольку, как Троцкий изрек, когда пролетарий в уборной, работают пресс и гудок. Это основа троцкизма, как Вова однажды сказал. Теория без букинизма, брагаус без буквы «все за». Это основа вовизма, поскольку Сосо произнес, враги нам желают нудизма, а мы доведем их до слез. И это основа сосизма, как ясно из лучших трудов, задачи социализма, труды в миллиардах пудов. Труды по карлизму, вовизму, свистмат, дикомат, обкомат. Они завалили отчизну под шорох саперных лопат. Гуманности пиночетизма не снилось уму фраера, но где-то от муссолинизма уже отказаться пора. Бравизму, леонидовизму, который умре развитой, поставили теплую клизму, покойник вздохнул, как святой. Но в принципе с комиумизмом нам лажа еще предстоит, как было чувак с адольфизмом, поскольку одно партиит. А вот по последним тусовкам наследники ВКПБ все взносы и слевки и свовки из нас прикарманят себе. Но это ужасно нечестно и не по-карлистски вдвойне, поскольку весьма чаушескно и хоникелейно вполне. В начальстве старья много в новых, как было полей много в ней, не так тюбетейка головых, но русскоязычных верней. Конечно, я Кафку не стану цитировать как тамада. Уйду в приблотнийские страны, назад не вернусь никогда.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет,

под окном и закат. Задуваемый ветром подари мне февраль, три сосны под окном и закат. Задуваемый ветром полоса по лесам золотая легла, ветер в двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола,

окном и закат, задуваемый ветром мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен, не похож.

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг.

твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи-ка и поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Надя.

Королева Нила, помню, говорила, у зеленой пальмы мне на берегу. Я бы вас просила, будет очень мило, если вы придете, жду вас четвергу.

Свечка темно горит, дождь за окном стучит, лето сплошной обман. В соснах висит туман, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол.

Погода в горах, не погода. В эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа. В нашем лагере узунком, нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи. Лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спустят.

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.